Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

ветру, на пыльном ветру стою. Перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят.
1: Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Если это не любовь,

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день... Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
2: Радио Z. Подключай сердце. Включай Радио Z.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июня, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Слеза скатилась по щеке, и в сердце рана встрепенулась, а горе ёкнуло в душе, о сыне матери сгрустнулась. Ваш сын — герой, строка написана в приказе, и награжден он был звездой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июня, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртути.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Наш

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: этом твоя сила, брат. Оставайся собой и делай все красиво.
1: Радио Z.

0: Радио Z.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июня, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, писавших себя в историю Великой Победы.
4: С боем взяли мы Орел, город весь прошли.

0: Брянск – один из древнейших городов России. Он был основан в 985 году как укрепленное поселение на высоких берегах реки Десны. Название происходит от древнерусского слова «дебрянск», что означает «город среди дебрей» – густых, труднопроходимых лесов, которые окружали поселение.
1: Возникнув как крепость на границе Черниговского княжества, Брянск быстро стал важным торговым и оборонительным центром. В 17 веке город пережил несколько осад крымских татар, но продолжал развиваться.
0: В 18 веке, после реформ Петра I, здесь был основан Брянский арсенал, который производил оружие для русской армии. В 19 столетии город стал мощным промышленным узлом, особенно после строительства железной дороги, связавшей его с Москвой, Киевом и другими городами.
1: В годы Великой Отечественной войны Брянск оказался в эпицентре боевых действий. Уже 23 июня на предприятиях прошли митинги. Трудящиеся заявили о готовности с оружием в руках защищать Родину. На следующий день было введено военное положение. На фронт ушли более 5000 добровольцев. Формировались отряды партизан и подпольщиков, истребительные батальоны –

0: В ночь с 26 на 27 июня 41-го немецкие самолеты совершили первый налет и затем многократно бомбили город. Началась эвакуация промышленных предприятий на восток.
1: 16 августа 1941 года был создан Брянский фронт, на который возлагалась ответственная задача – прикрыть московский стратегический район с юго-запада и не допустить прорыва танковой группы Гудериана к столице. На строительство оборонительных сооружений направили 130 тысяч человек. Это позволило войскам Брянского фронта на 2 месяца задержать продвижение противника.
0: 6 октября 1941-го после тяжелых оборонительных боев части фронта были окружены, и советские войска оставили город. Началась долгая оккупация. Она продлилась 708 дней.
1: На территории города и его окрестностей были созданы несколько концлагерей. Кроме того, оккупанты проводили регулярные облавы и казни. Расстреливали мирных людей за связь с партизанами, укрывательство евреев или коммунистов, за неподчинение приказам. Тысячи брянцев, в основном молодежь, были насильно отправлены на принудительные работы в Германию.
0: С сентября 41-го по сентябрь 43-го только в Брянске замучено и расстреляно более 20 тысяч мирных жителей и более 40 тысяч военнопленных.
1: Брянские леса стали одним из самых мощных центров партизанского движения. К лету 1943 года в них сражалось около 60 тысяч партизан, объединенных в несколько крупных бригад и соединений. На оккупированной территории были созданы обширные зоны, так называемые партизанские края, где восстанавливалась советская власть, работали школы и больницы.
0: Словосочетание «брянский лес» стало символом народного сопротивления. В 1943 году здесь, в тылу врага, прошли масштабные партизанские слеты. Подпольщики пускали под откос эшелоны, взрывали мосты, уничтожали технику врага.
1: Сентября 1943 года в результате успешного наступления советских войск Брянск был освобожден.
0: Войдя в город, освободители увидели страшную картину – руины. Все промышленные предприятия были уничтожены. Взорваны мосты, вокзал, электростанция, водопровод. Из 20 тысяч жилых домов уцелело лишь около 700. Из довоенных 170 тысяч в городе осталось менее 30 тысяч человек.
1: Сразу после освобождения началось разминирование улиц и восстановление инфраструктуры. Отстроили железнодорожный узел и мосты, что было критически важно для снабжения фронта. Возобновили работу хлебозаводы, начали давать ток уцелевшие генераторы.
0: К концу 1940-х годов были заново отстроены и начали выпускать продукцию гиганты брянской промышленности. Заработали школы, больницы, театры.
1: Многочисленные монументы и мемориальные комплексы увековечили героизм народа в период Великой Отечественной войны. Среди них памятник воинской и партизанской славы на площади партизан. Курган «Бессмертие» в Брянске. Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» в Белобережском лесу.
0: История Брянска в годы войны – это история трагедии, невероятного сопротивления и такого же невероятного трудового подвига. Город, стертый с лица земли, ценой огромных усилий, был не просто восстановлен. Он превратился в крупный промышленный и культурный центр, навсегда сохранивший память о своем героическом и трагическом прошлом.
1: 25 марта 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Брянск был награжден почетным званием Российской Федерации город воинской славы.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

0: все забудьте про меня!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июня, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наш герой – Кольчинский Анатолий. Уволен по состоянию здоровья после тяжелого ранения, но в ближайшее время планирует вернуться в состав мобильно-огневой группы. Анатолий проживает в Санкт-Петербурге, поэтому наша беседа сегодня будет по телефону. Анатолий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вы оказались на специальной военной операции?
2: Это было мое личное решение. Сначала СВО, когда только началось, меня не брали, так как у меня была группа инвалидности после ДТП. Потом объявили частичную мобилизацию, и вот в первый же день я пришел, смог скрыть этот факт и написал рапорт, что добровольно хочу отправиться. И все, меня взяли. Первое подразделение, куда я попал, это в разведку снайпером по своему вузу и отправился на Сватово-Тревяное направление.
1: Как родные и близкие отреагировали на то, что вы пошли на СВО?
2: Я в семье военных. Родители в отставке, брат офицер старший, поэтому отреагировали фанатически, но знали мою точку зрения, поэтому никак не сдерживали, потому что в любом случае к ним пришли военные.
1: И сколько вы пробыли на СВО?
2: Получается, в общей сложности где-то год, наверное, плюс-минус. Первое ранение я получил в конце ноября 22 года, и в начале 23-го я вернулся обратно. И вот второе ранение я получил в августе 23-го года.
1: Первое ранение какое было?
2: Первое ранение я получил осколочное в голову. Тогда только появились вот эти тяжелые дроны Баба-Яга. И вот на себе испытал, что это такое.
1: В тот момент, когда вы получили ранение, о чем думает человек? Эти секунды, что происходит?
2: Наверное, уже простился со всем и просто отпустил ситуацию, потому что я очень хорошо при движении на коте я видел, как в нас летит фиветрон противника, ну и летел он очень четко к нам, поэтому каких-то сильных мыслей не было, но было полное принятие смерти уже на тот момент. Как раз таки, когда это в момент эвакуации было, то есть мы уже в момент, когда были на катере, мы уже были в статусе 300, уже были тяжело ранены с товарищем, ну и противник нас добивал фиветроном.
1: А сколько у вас было человек?
2: Товарищам достали еще 200-х, и моторист с навигатором, вот 6 человек у нас было на катере.
1: Всем удалось вернуться?
2: Да, насколько я знаю, то, что ребята, которых мы достали, они были очень тяжело ранены, в итоге врачи смогли их спасти.
1: Можете рассказать о втором ранении? Как сейчас состояние здоровья у вас?
2: Второе ранение было, оно такое достаточно обширное. У меня были пулевые, повреждения спинного, головного мозга. Было очень тяжелое. Я был год прикован к кровати, был потом в инвалидной коляске. Вот так мне повредило спинной мозг. Сейчас у меня парализованная одна нога, но врачи создали аппарат, который позволяет мне передвигаться, убрать костлявую сторону. А так у меня первая группа инвалидности, так как много органов было тоже повреждено. В целом все хорошо, двигаемся.
1: Несмотря на состояние здоровья, вы решаете снова вернуться на СВО.
2: Да.
1: Почему такой выбор?
2: Потому что нужно прикрывать небо, чтобы жители, которые у нас в стране, были в более безопасности и появилась возможность, да, вернуться в мобильно-огневую группу, дальше продолжить боевые задачи. Уже, конечно, не совсем звонят СВО, но тоже достаточно важная сейчас задача стоит — это прикрыть небо, потому что мы видим тенденцию, что противник наносит очень много ударов именно вглубь страны. Поэтому было принято решение, да, вернуться и продолжить выполнять задачи.
1: Помимо того, что вы защищаете нашу страну, вы являетесь также волонтером, правильно?
2: Да.
1: Давайте поговорим немного о вашей волонтерской деятельности. Как вы помогаете и чем?
2: Основное мы помогаем техническим оснащением, которое требуется для выполнения боевых задач. Машины, различные дроны. Все, что на самом деле требуется по заявкам, но мы помогаем, конечно, только тем, кто находится на передовой, кто непосредственно выполняет задачу. Также у меня производство тепловизионных покрывал отшиваем, отправляем. На самом деле все покрывала выглядят одинаково практически, но наши покрывала, наверное, Россия очень сильно от многих отличается, потому что мы запатентованы, вот сделали патент и разработку производили как и Сана с мамой. Я когда вернулся после ранения, мы сели и начали придумывать, испытывать, имея образование структуры МЧС, есть очень хорошее знание касаемо тепла. Изделие, которое сейчас на фронте, работает на отлично.
1: Помните то первое свое изделие, которое прибыло к парням? Какие отзывы были?
2: Ну, первое изделие, все равно были отзывы относительно положительные, но были замечания. Без замечаний никак. На то мы и приводили, чтобы это испытывать в боевых условиях, посмотреть действенность их. И потом просто доработали, потому что технические средства, которые на фронте, они тоже не стоят на месте. И приходится постоянно маневрировать, чтобы это все работало.
1: Как сделать так, чтобы не было видно человека?
2: На самом деле очень важно даже не то, чтобы не было видно, а чтобы покрывало полностью, принимало очертания и фон окружающей среды. Вот это очень самый сложный момент, который было достичь. Ну, мы его достигаем путем того, что у нас все наши изделия, они из мембранных материалов. То есть они принимают температуру окружающей среды, дышат постоянно, и за счет этого мы не только скрываем силуэт тепловой человека, но и сливается с окружающей средой, что в тепловизор и с птички непонятно. Был опыт использования для техники, но по технику, по танке, по ДСЗО мы делали.
1: Вы также ведете свой канал, правильно?
2: Канал я создал в момент, когда я находился в госпитале. На меня тогда очень сильно повлиял один очень знаменитый человек, это Антон Рокот. Я тогда за ним уже следил, и как раз таки за ним после своего ранения и тоже начал вести телеграм-канал, вести деятельность гуманитарную. Ну и вот образом и подобием стал вот как раз-таки этот человек. И в госпитале мы с ним вместе находились. И меня сподвиг на то, чтобы начать помогать, потому что я очень сильно хотел. И вот он подсказал, как канал сделать. Сделал и начал вести. По большому счету, как бы в канале, да, у нас там мы проводим сборы, рассказываем, показываем быт наших бойцов, которые там на передовой, показываем успехи, обсуждаем темы, которые сейчас, так скажем, на повестке дня.
1: Есть ли подводные камни?
2: Да, на самом деле подводных камней-то никаких нету. Главное быть честным, и все камушки будут обходить стороной.
1: Сколько на сегодняшний день человек в вашем канале?
2: 36 тысяч. Достаточно большое, да.
1: Ваше пожелание для тех парней, которые только отправляются в зону специальной военной операции?
2: Самое важное – не пренебрегать своей безопасностью, думать головой, быть внимательными, ни в коем случае не употреблять алкоголь и тому подобное, различные вещества, постоянно восполнять знания, потому что, как я уже сказал ранее, война очень сильно быстро меняется. Нужно идти в ногу со временем, а для этого нужно следить за всеми новшествами. Самое главное — учиться.
1: В первую очередь, конечно, я хочу пожелать вам здоровья, сил, стойкости, терпения, чтобы ваши родные и близкие всегда были рядом, поддерживали вас, и чтобы все у вас было хорошо.
2: Спасибо большое. Взаимно.
1: Я напоминаю, что сегодня наш герой – Кольчинский Анатолий из Санкт-Петербурга. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июня, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Денисов, 29 лет. Родился и вырос в Бирюче, Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни. Награжден медалью Суворова и медалью за отвагу.
9: О своем детстве расскажите.
10: Детство у меня было, наверное, до 8 класса. Затем меня отдали в лицей полиции в казарменное положение. И до 2013 года я жил в казарме уже сам.
9: Каким вы были сыном? Может быть, что-то запомнилось вам из отношений с мамой?
10: С мамой не очень теплые были, потому что мы с ней очень сильно похожи. Я заметил такую тенденцию в том, что люди, которые очень сильно друг на друга похожи, они не ладят друг с другом. И так и у меня получилось. Я был первым ребенком, и у меня родители еще были молодыми. Поэтому меня больше воспитывали там, в Калининграде, бабушка, и здесь, в Белгороде, бабушка с дедом.
9: Живы они?
10: Да, еще живы.
9: Если вернуться в ваше детство и к вашей бабушке, есть какие-то теплые воспоминания об этом?
10: Да, конечно. У меня бабушка заменила маму. Я с Калининграда приезжала. Я прям обожаю это село Малобыково. Я туда постоянно возвращаюсь. Там и дышится мне по-другому. Теплых воспоминаний очень много. Я люблю молоко. Вторая бабушка доит, я пойду, наберу от этого молока. Готовят оно очень вкусно. Вкусные пирожки. Это все вообще, все, что можно было. Это домашняя нутелла, это все сладости, которые она делала. Мы были любители мороженого постоянно, каждый днями там кушают. Много всего. Особенно это все с огорода. Вот я как бы до сих пор так придерживаюсь, не особо там овощи, все это покупать в магазине, потому что
9: привыкли к домашнему.
10: Да, я сколько бы я в городах не прожил, в том же Калининграде, либо в Белгороде, я деревенский. Поэтому придержанность к тому вот как раз детству, что я кушал, вот я стараюсь это и дальше.
9: Как на СВО вы попали?
10: Я заранее думал, что если будет мобилизация, меня заберут первым. Так и оказалось. Полжизни я потом в МВД учился, потом в армии. И с утра Владимир Владимирович объявил о мобилизации. В обед уже приехали люди с повесткой.
9: С кем вы общались, находясь на СВО?
10: Там ни с кем не пообщаюсь, потому что я был на передовой. Один раз я дозвонился жене сказать, что я на Украине уже. Никто не знал, где и что. Не сообщалось это. И после этого мое общение было с родственниками только тогда, когда меня эвакуировали в Белгородскую область.
9: Сколько вы в общей сложности пробыли на СВО?
10: На передовой месяц.
9: И получили ранение?
10: Да. Нас отвезли прямо на первую линию, и мы постоянно отражали атаки, наступления на нас. И в один момент там меня ударило взрывной волной, ударился об дерево спиной, хотя я был в бронежилете, но удар был хороший. И затем обстрелы шли более 10 часов на постоянке. Мы с ребятами сидели в окопе, а выходить нельзя. И там главное правило было, чем ты ниже, тем ты больше выживешь процентность. Были проливные дожди, земля имеет такое свойство, она впитывает влагу, да, при дожди, но когда уже порог начинается, все, окопы наши затапливало полностью. И мы с ребятами сидели вот в окопах, после удара мне было плохо, я не понимал, что. Но на адреналине не ощущалась боль, а ощущалась, как будто вот гриппом заболел. И проснувшись, я просто уже не встать, ничего не мог полностью, я опух, ни руки, ни ноги сжимать не мог. Берцы тоже самое резали с меня уже, и со мной еще один тоже паренек был, мы с одной лесопосадки были. И нас эвакуировали в Луганский госпиталь, сделали быструю проверку, что с нами, как, и нас на вертолете эвакуировали в Валуйки. Валуйки, соответственно, в Белгород, а здесь мы пролежали 2 дня, бортом нас отправили в Питер. В Питере уже мы делали первую нашу диагностику вообще тела, там выявили очень интересный факт, что у меня 3 почки оказалось. У меня есть отросток от почки, который сам по себе функционирует.
9: И потом вы не знали, да, да?
10: Не знал вообще. Затем уже 1,5 недели, наверное, пролежали, нас начали отправлять по другим городам по России. меня отправили в Тамбов, и в Тамбове уже начали плотно заниматься, давать гормоны. Меня уже сделали просто лежачим, я не мог ни быстро двигаться, ни вставать куда-то, мне еду, например, приносили в палату, и сделали уже как раз первый мне диагноз — острый гломерулонефрит. Это поражение почек. У меня выходит белок, вот у нормального человека он выходит, например, 0,003 грамма, а у меня выходил по 3, по 5 граммов. Доходило до 15 граммов.
9: Это из-за ударной волны?
10: Да, и при охлаждении. Почки все отключились. Но об этом я уже узнал в крайнем госпитале в Подольске. Мне сделали биопсию и сказали, вот что у меня на тот момент было 60 с чем-то процентов поражения почек, и из-за этого меня комиссовали, потому что уже все.
9: На сегодняшний день как состояние здоровья?
10: Не знаю, можно говорить, нет, что я чуть отказался от лекарств, и мне стало во много легче. Потому что на меня очень сильно влияли эти гормоны, я потолстел за месяц, я 160 килограмм весил, я просто был омёванный человек, который не двигаться ничего не мог, я выходил на улицу, терял сознание.
9: А сейчас сколько сбросили вы?
10: Уже 40 килограмм я сбросил. Опять же, я пытаюсь держаться питания, больше двигаться, вот как раз с бизнесом, это стресс, он из-за стресса.
9: Что за бизнес, расскажите?
10: Фирма по внутренней отделке.
9: А вы стали этим заниматься уже после СВО, да?
10: Да, это вот как раз время своих героев, то, что нам помогли, и мы пооткрывали вот.
9: А бабушка знала, что вы на СВО?
10: Да, конечно, да.
9: Переживала?
10: Да, очень сильно переживала. Я изначально, когда прилетел, я позвонил жене, я позвонил ей и просто сказал то, что, ну, говорю, ну, ничего серьезного, потому что я тоже не знал, что со мной, как бы, ну, руки, ноги цел. А на больше как бы мне рассчитывать не было смысла. И они все приезжали.
9: Скажите, а бабушка приехала, может быть, приготовила вам что-то?
10: Да, принесла? Она приготовила, но она больше плакала. То, что как бы, ну, и я другой поменялся, это скинул очень сильно. Ну, стресс, опять же, адреналин. Плакала, да. Все там плакали.
9: Вот у вас есть сейчас уникальнейшая возможность позвонить бабушке и сказать...
10: Она на работе, все, не может.
9: Не возьмет трубку?
10: Нет. С утра нет, к сожалению.
9: Может, попробуем, если возьмет трубочку, сказать ей какие-нибудь теплые слова?
0: Алло.
10: Алло, ба, привет.
0: А, привет, Жень.
10: Ты чем занимаешься? Ты занята?
0: Я дома пока.
10: Я на радио.
0: Ты на радио?
10: Да, да. Вот, и здесь как раз вопросы были про родных. Я говорил, что ты мне заменила мать. Вот. И ты сейчас на громко, если что.
0: Алло, я слушаю. Ты, я так поняла, ты на радио будешь говорить о родных, правильно?
10: Да, да, да, да.
0: Ну, мне что делать? Да.
10: Нет, мне просто нужно тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
0: Ой, ты зайчик, а как я вас люблю, если ты знал.
10: Вот.
0: Ой, спасибо, внучек, спасибо. Я тоже вас люблю, люблю.
10: Все, бабуль, мы тогда это дальше будем записывать.
0: Ага.
10: Ага, все.
0: Хорошо.
10: Давай, бабушка.
0: Давай,
10: ага. Пока.
0: Все,
10: пока, бабушка.
9: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июня, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Корабли постоят.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: и полгода.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
8: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
9: Телефон 372-672. 372-672.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 28 июня, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртути.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацлай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
4: С боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянское.

0: Брянск – один из древнейших городов России. Он был основан в 985 году как укрепленное поселение на высоких берегах реки Десны. Название происходит от древнерусского слова «дебрянск», что означает «город среди дебрей» – густых, труднопроходимых лесов, которые окружали поселение.
1: Возникнув как крепость на границе Черниговского княжества, Брянск быстро стал важным торговым и оборонительным центром. В 17 веке город пережил несколько осад крымских татар, но продолжал развиваться.
0: В 18 веке, после реформ Петра I, здесь был основан Брянский арсенал, который производил оружие для русской армии. В 19 столетии город стал мощным промышленным узлом, особенно после строительства железной дороги, связавшей его с Москвой, Киевом и другими городами.
1: В годы Великой Отечественной войны Брянск оказался в эпицентре боевых действий. Уже 23 июня на предприятиях прошли митинги. Трудящиеся заявили о готовности с оружием в руках защищать Родину. На следующий день было введено военное положение. На фронт ушли более 5000 добровольцев. Формировались отряды партизан и подпольщиков, истребительные батальоны –

0: В ночь с 26 на 27 июня 41-го немецкие самолеты совершили первый налет и затем многократно бомбили город. Началась эвакуация промышленных предприятий на восток.
1: 16 августа 1941 года был создан Брянский фронт, на который возлагалась ответственная задача – прикрыть Московский стратегический район с юго-запада и не допустить прорыва танковой группы Гудериана к столице. На строительство оборонительных сооружений направили 130 тысяч человек. Это позволило войскам Брянского фронта на 2 месяца задержать продвижение противника.
0: 6 октября 1941-го после тяжелых оборонительных боев части фронта были окружены, и советские войска оставили город. Началась долгая оккупация. Она продлилась 708 дней.
1: На территории города и его окрестностей были созданы несколько концлагерей. Кроме того, оккупанты проводили регулярные облавы и казни. Расстреливали мирных людей за связь с партизанами, укрывательство евреев или коммунистов за неподчинение приказам. Тысячи брянцев, в основном молодежь, были насильно отправлены на принудительные работы в Германию.
0: С сентября 41-го по сентябрь 43-го только в Брянске замучено и расстреляно более 20 тысяч мирных жителей и более 40 тысяч военнопленных.
1: Брянские леса стали одним из самых мощных центров партизанского движения. К лету 1943 года в них сражалось около 60 тысяч партизан, объединенных в несколько крупных бригад и соединений. На оккупированной территории были созданы обширные зоны, так называемые партизанские края, где восстанавливалась советская власть, работали школы и больницы.
0: Словосочетание «Брянский лес» стало символом народного сопротивления. В 1943 году здесь, в тылу врага, прошли масштабные партизанские слеты. Подпольщики пускали под откос эшелоны, взрывали мосты, уничтожали технику врага.
1: Сентября 1943 года в результате успешного наступления советских войск Брянск был освобожден.
0: Войдя в город, освободители увидели страшную картину – руины. Все промышленные предприятия были уничтожены. Взорваны мосты, вокзал, электростанция, водопровод. Из 20 тысяч жилых домов уцелело лишь около 700. Из довоенных 170 тысяч в городе осталось менее 30 тысяч человек.
1: Сразу после освобождения началось разминирование улиц и восстановление инфраструктуры. Отстроили железнодорожный узел и мосты, что было критически важно для снабжения фронта. Возобновили работу хлебозаводы, начали давать ток уцелевшие генераторы.
0: К концу 1940-х годов были заново отстроены и начали выпускать продукцию гиганты брянской промышленности. Заработали школы, больницы, театры.
1: Многочисленные монументы и мемориальные комплексы увековечили героизм народа в период Великой Отечественной войны. Среди них памятник воинской и партизанской славы на площади партизан. Курган «Бессмертие» в Брянске. Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» в Белобережском лесу.
0: История Брянска в годы войны – это история трагедии, невероятного сопротивления и такого же невероятного трудового подвига. Город, стертый с лица земли, ценой огромных усилий, был не просто восстановлен. Он превратился в крупный промышленный и культурный центр, навсегда сохранивший память о своем героическом и трагическом прошлом.
1: 25 марта 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Брянск был награжден почетным званием Российской Федерации город воинской славы.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: загадки уходит.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наш герой – Кольчинский Анатолий. Уволен по состоянию здоровья после тяжелого ранения, но в ближайшее время планирует вернуться в состав мобильно-огневой группы. Анатолий проживает в Санкт-Петербурге, поэтому наша беседа сегодня будет по телефону. Анатолий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вы оказались на специальной военной операции?
3: Это было мое личное решение. Сначала СВО, когда только началось, меня не брали, так как у меня была группа инвалидности после ДТП. Потом объявили частичную мобилизацию, и вот в первый же день я пришел, смог скрыть этот факт и написал рапорт, что добровольно хочу отправиться. И все, меня взяли. Первое подразделение, куда я попал, это в разведку снайпером по своему вузу и отправился на Сватово-Тревяное направление.
2: Как родные и близкие отреагировали на то, что вы пошли на СВО?
3: Я в семье военных. Родители в отставке, брат офицер старший, поэтому отреагировали фанатически, но знали мою точку зрения, поэтому никак не сдерживали, потому что в любом случае приняли все военные.
2: И сколько вы пробыли на СВО?
3: Получается, в общей сложности где-то год, наверное, плюс-минус. Первое ранение я получил в конце ноября 22 года, и в начале 23-го я вернулся обратно. И вот второе ранение я получил в августе 23-го года.
2: Первое ранение какое было?
3: Первое ранение я получил осколочное в голову. Тогда только появились вот эти тяжелые дроны Баба-Яга. И вот на себе испытал, что это такое.
2: В тот момент, когда вы получили ранение, о чем думает человек? Эти секунды, что происходит?
3: Наверное, уже простился со всем и просто отпустил ситуацию, потому что я очень хорошо при движении на катере видел, как в нас летит фейерверк противника, ну и летел он очень четко к нам, поэтому каких-то сильных мыслей не было, но было полное принятие смерти уже на тот момент. Как раз-таки, когда это момент эвакуации было, то есть мы уже в момент, когда были на катере, мы уже были в статусе 300, уже были тяжело ранены с товарищем, ну и противник нас добивал фейерверком.
2: А сколько у вас было человек?
3: Товарищам достали еще 200-х и моторист с навигатором. Вот 6 человек это было на катере.
2: Всем удалось вернуться?
3: Да, насколько я знаю, то, что ребята, которых мы достали, они были очень тяжело ранены. В итоге врачи смогли их спасти.
2: Можете рассказать о втором ранении? Как сейчас состояние здоровья у вас?
3: Второе ранение было, оно такое достаточно обширное. У меня были пулевые, повреждения спинного, головного мозга. Было очень тяжелое. Я был год прикован к кровати, был потом в инвалидной коляске. Вот так мне повредило спиной мозг. Сейчас у меня парализованная одна нога, но врачи создали аппарат, который позволяет мне передвигаться, убрать костолистую рану. А так у меня первая группа инвалидности, так как много органов было тоже повреждено. В целом все хорошо, двигаемся.
2: Несмотря на состояние здоровья, вы решаете снова вернуться на СВО.
3: Да.
2: Почему такой выбор?
3: Потому что нужно прикрывать небо, чтобы жители, которые у нас в стране, были в более безопасности и появилась возможность, да, вернуться в мобильно-огневую группу, дальше продолжить боевые задачи. Уже, конечно, не совсем в зоне СВО, но тоже достаточно важная сейчас задача стоит — это прикрыть небо, потому что мы видим тенденцию, что противник наносит очень много ударов именно вглубь страны. Поэтому было принято решение, да, вернуться и продолжить выполнять задачи.
2: Помимо того, что вы защищаете нашу страну, вы являетесь также волонтером. Правильно?
3: Да.
2: Давайте поговорим немного о вашей волонтерской деятельности. Как вы помогаете и чем?
3: Основное мы помогаем техническим оснащением, которое требуется для выполнения боевых задач. Машины, различные дроны. Все, что на самом деле требуется по заявкам, но мы помогаем, конечно, только тем, кто находится на передовой, кто непосредственно выполняет задачу. Также у меня производство тепловизионных покрывал отшиваем, отправляем. На самом деле все покрывала выглядят одинаково практически, но наши покрывала, наверное, в России очень сильно от многих отличаются, потому что мы запатентованы. тестировали патент и разработку производили как и Сана с мамой. Я когда вернулся после ранения, мы сели и начали придумывать, испытывать, имея образование структуры МЧС, есть очень хорошее знание касаемо тепла. Изделие, которое сейчас на фронте, работает на отлично.
2: Помните то первое свое изделие, которое прибыло к парням? Какие отзывы были?
3: Ну, первое изделие, все равно были отзывы относительно положительные, но были замечания. Без замечаний никак. На то мы и приводили, чтобы это испытывать в боевых условиях, посмотреть действенность их. И потом просто доработали, потому что технические средства, которые на фронте, они тоже не стоят на месте. И приходится постоянно маневрировать, чтобы это все работало.
2: Как сделать так, чтобы не было видно человека?
3: На самом деле очень важно даже не то, чтобы не было видно, а чтобы покрывало полностью, принимало очертания и фон окружающей среды. Вот это очень самый сложный момент, который было достичь. Ну, мы его достигаем путем того, что у нас все наши изделия, они из мембранных материалов. То есть они принимают температуру окружающей среды, дышат постоянно, и за счет этого мы не только скрываем силуэт тепловой человека, но и сливается с окружающей средой, что в тепловизор и птички непонятно. Был опыт использования для техники, но по технику, по танки, по ДСЗО мы делали.
2: Вы также ведете свой канал, правильно?
3: Канал я создал в момент, когда я находился в госпитале. На меня тогда очень сильно повлиял один очень знаменитый человек, это Антон Рокот. Я тогда за ним уже следил, и как раз таки за ним после своего ранения и тоже начал вести телеграм-канал, вести деятельность гуманитарную. Ну и вот образом и подобием стал вот как раз таки этот человек. И в госпитале мы с ним вместе находились. И меня сподвиг на то, чтобы начать помогать, потому что я очень сильно хотел. И вот он подсказал, как канал сделать. Я сделал и начал вести. По большому счету, как бы в канале, да, у нас там мы проводим сборы, рассказываем, показываем быт наших бойцов, которые там на передовой, показываем успехи, обсуждаем темы, которые сейчас, так скажем, на повестке дня.
2: Есть ли подводные камни?
3: Да, на самом деле подводных камней-то никаких нету. Главное быть честным, и все камушки будут обходить стороной.
2: Сколько на сегодняшний день человек в вашем канале?
3: 36 тысяч. Достаточно большое, да.
2: Ваше пожелание для тех парней, которые только отправляются в зону специальной военной операции?
3: Самое важное – не пренебрегать своей безопасностью, думать головой, быть внимательными, ни в коем случае не употреблять алкоголь и тому подобное, различные вещества, постоянно восполнять знания, потому что, как я уже сказал ранее, война очень сильно быстро меняется. Нужно идти в ногу со временем, а для этого нужно следить за всеми новшествами. Самое главное – учиться.
2: В первую очередь, конечно, я хочу пожелать вам здоровья, сил, стойкости, терпения, чтобы ваши родные и близкие всегда были рядом, поддерживали вас, и чтобы все у вас было хорошо.
3: Спасибо большое. Взаимно.
2: Я напоминаю, что сегодня наш герой – Кольчинский Анатолий из Санкт-Петербурга. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Денисов, 29 лет. Родился и вырос в Бирюче, Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни. Награжден медалью Суворова и медалью за отвагу.
7: О своем детстве расскажите.
9: Детство у меня было, наверное, до 8 класса. Затем меня отдали в лицей полиции в казарменное положение. И до 2013 года я жил в казарме уже сам.
7: Каким вы были сыном? Может быть, что-то запомнилось вам из отношений с мамой?
9: С мамой не очень теплые были, потому что мы с ней очень сильно похожи. Я заметил такую тенденцию в том, что люди, которые очень сильно друг на друга похожи, они не ладят друг с другом. И так и у меня получилось. Я был первым ребенком, и у меня родители еще были молодыми. Поэтому меня больше воспитывали там, в Калининграде, бабушка, и здесь, в Белгороде, бабушка с дедом.
7: Живы они?
9: Да, еще живы.
7: Если вернуться в ваше детство и к вашей бабушке, есть какие-то теплые воспоминания об этом?
9: Да, конечно. У меня бабушка заменила маму. Я с Калининграда приезжала. Я прям обожаю это село Малобыково. Я туда постоянно возвращаюсь. Там и дышится мне по-другому. Теплых воспоминаний очень много. Я люблю молоко. Вторая бабушка доит, я пойду, наберу вот этого молока. Готовят оно очень вкусно. Вкусные пирожки. Это все вообще, все, что можно было. Это домашняя нутелла, это все сладости, которые она делала. Мы были любители мороженого постоянно, каждый день там кушать. Много всего. Особенно это все с огорода. Вот я как бы до сих пор так придерживаюсь, не особо там овощи, все это покупать в магазине, потому что
7: привыкли к домашнему.
9: Да, я, сколько бы я в городах не прожил, в том же Калининграде, либо в Белгороде, я деревенский. Поэтому придержанность к тому вот как раз детству, что я кушал, вот я стараюсь это и дальше.
7: Как на СВО вы попали?
9: Я заранее думал, что если будет мобилизация, меня заберут первым. Так и оказалось. Полжизни я в МВД учился, потом в армии. И с утра Владимир Владимирович объявил о мобилизации. В обед уже приехали люди с повесткой.
7: С кем вы общались, находясь на СВО?
9: Там ни с кем не пообщаюсь, потому что я был на передовой. Один раз я дозвонился жене сказать, что я на Украине уже. Никто не знал, где и что. Не сообщалось это. И после этого мое общение было с родственниками только тогда, когда меня эвакуировали в Белгородскую область.
7: Сколько вы в общей сложности пробыли на СВО?
9: На передовой месяц.
7: И получили ранение?
9: Да. Нас отвезли прямо на первую линию, и мы постоянно отражали атаки, наступления на нас. И под одним моментом меня ударило взрывной волной, ударился об дерево спиной, хотя я был в бронежилете, но удар был хороший. И затем обстрелы шли более 10 часов на постоянке. Мы с ребятами сидели в окопе, а выходить нельзя. И там главное правило было, чем ты ниже, тем ты больше выживешь процентность. Были проливные дожди, земля имеет такое свойство, она впитывает влагу, да, при дожди, но когда уже порог начинается, все, окопы наши затапливало полностью. И мы с ребятами сидели вот в окопах, после удара мне было плохо, я не понимал, что. Но на адреналине не ощущалась боль, а ощущалась, как будто вот гриппом заболел. И проснувшись, я просто уже не встать, ничего не мог полностью, я опух, ни руки, ни ноги сжимать не мог. Берцы тоже самое резали с меня уже, и со мной еще один тоже паренек был, мы с одной лесопосадки были. И нас его эвакуировали в Луганский госпиталь, сделали быструю проверку, что с нами, как, и нас на вертолете эвакуировали в Валуйки. В Валуйки, соответственно, в Белгород, а здесь мы пролежали 2 дня, бортом нас отправили в Питер. В Питере уже мы делали первую нашу диагностику вообще тела, там выявили очень интересный факт, что у меня 3 почки оказалось. У меня есть отросток от почки, который сам по себе функционирует.
7: И потом вы не знали, да, до этого?
9: Не знал вообще. Затем уже 1-1.5 недели, наверное, пролежали, нас начали отправлять по другим городам по России. меня отправили в Тамбов, и в Тамбове уже начали плотно заниматься, давать гормоны. Меня уже сделали просто лежачим, я не мог ни быстро двигаться, ни вставать куда-то, мне еду, например, приносили в палату, и сделали уже как раз первый мне диагноз — острый гломерулонефрит. Это поражение почек. У меня выходит белок, вот у нормального человека он выходит, например, 0,003 грамма, а у меня выходил по 3, по 5 граммов. Доходило до 15 граммов.
0: Это из-за ударной волны?
9: Да, и переохлаждения. Почки все отключились. Но об этом я уже узнал в крайнем госпитале в Подольске. Мне сделали биопсию и сказали, вот что у меня на тот момент было 60 с чем-то процентов поражения почек, и из-за этого меня комиссовали, потому что уже все.
0: На сегодняшний день как состояние здоровья?
9: Не знаю, можно говорить, нет, что я чуть отказался от лекарств, и мне стало во много легче. Потому что на меня очень сильно влияли эти гормоны. Я потолстел за месяц, я 160 килограмм весил. Я просто был омёбный человек, который не двигаться, ничего не мог. Я выходил на улицу, терял сознание.
0: А сейчас сколько сбросили вы?
9: Уже 40 килограмм я сбросил. Опять же, я пытаюсь держаться питания, больше двигаться, вот как раз с бизнесом. Это стресс, он из-за стресса
0: худеет. Что за бизнес, расскажите?
9: Фирма по внутренней отделке.
0: А вы стали этим заниматься уже после СВО, да?
9: Да, это вот как раз время своих героев, то, что нам помогли, и мы пооткрывали. Вот.
0: А бабушка знала, что вы на СВО?
9: Да, конечно, да.
0: Переживала?
9: Да, очень сильно переживала. Я изначально, когда прилетел, я позвонил жене, я позвонил ей и просто сказал то, что, ничего серьезного, потому что я тоже не знал, что со мной, как бы, руки, ноги цел. А на больше, как бы, мне рассчитывать не было смысла. И они все приезжали.
0: Скажите, а бабушка приехала, может быть, приготовила вам что-то?
9: Да, принесла? Она приготовила, но она больше плакала. То, что, как бы, и я другой поменялся, это скинул очень сильно. Стресс, опять же, адреналин. Плакала, да, все там плакали.
0: Вот у вас есть сейчас уникальнейшая возможность позвонить бабушке и сказать...
9: Она на работе, все, не может.
0: Не возьмет трубку.
9: Нет. С утра нет, к сожалению.
0: Может, попробуем, если возьмет трубочку, сказать ей какие-нибудь теплые слова.
5: Алло.
9: Алло, ба, привет.
5: Привет, Жень.
9: Ты чем занимаешься? Ты занята?
5: Я дома пока.
9: Я на радио.
5: Ты на радио?
9: Да. Вот, и здесь как раз вопросы были про родных, я говорил, что ты мне заменила мать, вот, и ты сейчас на громко, если что.
5: Алло, я слушаю, я так поняла, ты на радио будешь говорить о родных, правильно?
9: Да.
5: Ну, мне что делать?
9: Нет, мне просто нужно тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
5: Ой, ты зайчик, а как я вас люблю, если ты знал.
9: Вот.
5: Ой, спасибо, внучек, спасибо. Я тоже вас люблю.
9: Все, бабуль, мы тогда дальше будем записывать.
5: Ага,
9: все. Давай, бабушка. Пока. Все, пока, бабушка.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацлай
3: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
4: С боем взяли мы Орел, город весь

0: Брянск – один из древнейших городов России. Он был основан в 985 году как укрепленное поселение на высоких берегах реки Десны. Название происходит от древнерусского слова «дебрянск», что означает «город среди дебрей» – густых, труднопроходимых лесов, которые окружали поселение.
1: Возникнув как крепость на границе Черниговского княжества, Брянск быстро стал важным торговым и оборонительным центром. В 17 веке город пережил несколько осад крымских татар, но продолжал развиваться.
0: В 18 веке, после реформ Петра I, здесь был основан Брянский арсенал, который производил оружие для русской армии. В 19 столетии город стал мощным промышленным узлом, особенно после строительства железной дороги, связавшей его с Москвой, Киевом и другими городами.
1: В годы Великой Отечественной войны Брянск оказался в эпицентре боевых действий. Уже 23 июня на предприятиях прошли митинги. Трудящиеся заявили о готовности с оружием в руках защищать Родину. На следующий день было введено военное положение. На фронт ушли более 5000 добровольцев. Формировались отряды партизан и подпольщиков, истребительные батальоны.

0: В ночь с 26 на 27 июня 41-го немецкие самолеты совершили первый налет и затем многократно бомбили город. Началась эвакуация промышленных предприятий на восток.
1: 16 августа 1941 года был создан Брянский фронт, на который возлагалась ответственная задача – прикрыть московский стратегический район с юго-запада и не допустить прорыва танковой группы Гудериана к столице. На строительство оборонительных сооружений направили 130 тысяч человек. Это позволило войскам Брянского фронта на 2 месяца задержать продвижение противника.
0: 6 октября 1941-го, после тяжелых оборонительных боев, части фронта были окружены, и советские войска оставили город. Началась долгая оккупация. Она продлилась 708 дней.
1: На территории города и его окрестностей были созданы несколько концлагерей. Кроме того, оккупанты проводили регулярные облавы и казни. Расстреливали мирных людей за связь с партизанами, укрывательство евреев или коммунистов, за неподчинение приказам. Тысячи брянцев, в основном молодежь, были насильно отправлены на принудительные работы в Германию.
0: С сентября 41-го по сентябрь 43-го только в Брянске замучено и расстреляно более 20 тысяч мирных жителей и более 40 тысяч военнопленных.
1: Брянские леса стали одним из самых мощных центров партизанского движения. К лету 1943 года в них сражалось около 60 тысяч партизан, объединенных в несколько крупных бригад и соединений. На оккупированной территории были созданы обширные зоны, так называемые партизанские края, где восстанавливалась советская власть, работали школы и больницы.
0: Словосочетание «Брянский лес» стало символом народного сопротивления. В 1943 году здесь, в тылу врага, прошли масштабные партизанские слеты. Подпольщики пускали под откос эшелоны, взрывали мосты, уничтожали технику врага.
1: Сентября 1943 года в результате успешного наступления советских войск Брянск был освобожден.
0: Войдя в город, освободители увидели страшную картину – руины. Все промышленные предприятия были уничтожены. Взорваны мосты, вокзал, электростанция, водопровод. Из 20 тысяч жилых домов уцелело лишь около 700. Из довоенных 170 тысяч в городе осталось менее 30 тысяч человек.
1: Сразу после освобождения началось разминирование улиц и восстановление инфраструктуры. Отстроили железнодорожный узел и мосты, что было критически важно для снабжения фронта. Возобновили работу хлебозаводы, начали давать ток уцелевшие генераторы.
0: К концу 1940-х годов были заново отстроены и начали выпускать продукцию гиганты брянской промышленности. Заработали школы, больницы, театры.
1: Многочисленные монументы и мемориальные комплексы увековечили героизм народа в период Великой Отечественной войны. Среди них памятник воинской и партизанской славы на площади партизан. Курган «Бессмертие» в Брянске. Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» в Белобережском лесу.
0: История Брянска в годы войны – это история трагедии, невероятного сопротивления и такого же невероятного трудового подвига. Город, стертый с лица земли, ценой огромных усилий был не просто восстановлен, он превратился в крупный промышленный и культурный центр, навсегда сохранивший память о своем героическом и трагическом прошлом.
1: 25 марта 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Брянск был награжден почетным званием Российской Федерации Город воинской славы.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон за.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: мой шутник, озорник, Купидон.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: брат!
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наш герой – Кольчинский Анатолий. Уволен по состоянию здоровья после тяжелого ранения, но в ближайшее время планирует вернуться в состав мобильно-огневой группы. Анатолий проживает в Санкт-Петербурге, поэтому наша беседа сегодня будет по телефону. Анатолий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вы оказались на специальной военной операции?
3: Это было мое личное решение. Сначала СВО, когда только началось, меня не брали, так как у меня была группа инвалидности после ДТП. Потом объявили частичную мобилизацию, и вот в первый же день я пришел, смог скрыть этот факт и написал рапорт, что добровольно хочу отправиться. И все, меня взяли. Первое подразделение, куда я попал, это в разведку снайпером по своему ВУСу и отправился на Сватово-Тревяное направление.
2: Как родные и близкие отреагировали на то, что вы пошли на СВО?
3: Я в семье военных. Родители в отставке, брат офицер старший, поэтому отреагировали фанатически, но знали мою точку зрения, поэтому никак не сдерживали, потому что в любом случае к ним решили едать.
2: И сколько вы пробыли на СВО?
3: Получается, в общей сложности где-то год, наверное, плюс-минус. Первое ранение я получил в конце ноября 22 года, и в начале 23-го я вернулся обратно. И вот второе ранение я получил в августе 23 года.
2: Первое ранение какое было?
3: Первое ранение я получил осколочное в голову. Тогда только появились вот эти тяжелые дроны Баба-Яга. И вот на себе испытал, что это такое.
2: В тот момент, когда вы получили ранение, о чем думает человек? Эти секунды, что происходит?
3: Наверное, уже простился со всем и просто отпустил ситуацию, потому что я очень хорошо при движении на коте я видел, как в нас летит фиветрон противника, и летел он очень четко к нам, поэтому каких-то сильных мыслей не было, но было полное принятие смерти уже на тот момент. Как раз таки, когда это момент эвакуации было, то есть мы уже в момент, когда были на катере, мы уже были в статусе 300, уже были тяжело ранены с товарищем, и противник нас добивал фиветроном.
2: А сколько у вас было человек?
3: Товарищам достали еще 200-х, и моторист с навигатором, 6 человек это было на катере.
2: Всем удалось вернуться?
3: Да, насколько я знаю, то, что ребята, которых мы достали, они были очень тяжело ранены, но в итоге врачи смогли их спасти.
2: Можете рассказать о втором ранении? Как сейчас состояние здоровья у вас?
3: Второе ранение было, оно такое достаточно обширное. У меня были пулевые, повреждения спинного, головного мозга. Было очень тяжелое. Я был год прикован к кровати, был потом в инвалидной коляске. Вот так мне повредило спиной мозг. Сейчас у меня парализованная одна нога, но врачи создали аппарат, который позволяет мне передвигаться, убрать костыли в сторону. А так у меня первая группа инвалидности, так как много органов было тоже повреждено. В целом все хорошо, двигаемся.
2: Несмотря на состояние здоровья, вы решаете снова вернуться на СВО.
3: Да.
2: Почему такой выбор?
3: Потому что нужно прикрывать небо, чтобы жители, которые у нас в стране, были в более безопасности и появилась возможность вернуться в мобильную огневую группу, дальше продолжить боевые задачи. Уже, конечно, не совсем в зоне СВО, но тоже достаточно важная сейчас задача стоит это прикрыть небо, потому что мы видим тенденцию, что противник наносит очень много ударов именно вглубь страны. Поэтому было принято решение вернуться и продолжить выполнять задачи.
2: Помимо того, что вы защищаете нашу страну, вы являетесь также волонтером. Правильно?
3: Да.
2: Давайте поговорим немного о вашей волонтерской деятельности. Как вы помогаете и чем?
3: Основное мы помогаем техническим оснащением, которое требуется для выполнения боевых задач. Машины, различные дроны. Все, что на самом деле требуется по заявкам, мы помогаем, конечно, только тем, кто находится на передовой, кто непосредственно выполняет задачу. Также у меня производство тепловизионных покрывал отшиваем, отправляем. На самом деле все покрывала выглядят одинаково практически, но наши покрывала, наверное, в России очень сильно от многих отличается, потому что мы запатентованы, сделали патент и разработку производили как ни странно, с мамой. Я когда вернулся после ранения, мы сели и начали придумывать, испытывать, имея образование структуры МЧС, есть очень хорошее знание касаемо тепла. Изделие, которое сейчас на фронте, работает на отлично.
2: Помните то первое свое изделие, которое прибыло к парням? Какие отзывы были?
3: Ну, первое изделие, все равно были отзывы относительно положительные, но были замечания. Без замечаний никак. На то мы и приводили, чтобы это испытывать в боевых условиях, посмотреть действенность их. И потом просто доработали, потому что технические средства, которые на фронте, они тоже не стоят на месте. И приходится постоянно маневрировать, чтобы это все работало.
2: Как сделать так, чтобы не было видно человека?
3: На самом деле очень важно даже не то, чтобы не было видно, а чтобы покрывало полностью, принимало очертания и фон окружающей среды. Вот это очень самый сложный момент, который было достичь. Ну, мы его достигаем путем того, что у нас все наши изделия, они из мембранных материалов. То есть они принимают температуру окружающей среды, дышат постоянно, и за счет этого мы не только скрываем силуэт тепловой человека, но и сливается с окружающей средой, что в тепловизор и с птички непонятно. Был опыт использования для техники, но по технику, по танке, по ДСЗО мы делали.
2: Вы также ведете свой канал, правильно?
3: Канал я создал в момент, когда я находился в госпитале. На меня тогда очень сильно повлиял один очень знаменитый человек, это Антон Рокот. Я тогда за ним уже следил, и как раз таки за ним после своего ранения и тоже начал вести телеграм-канал, вести деятельность гуманитарную. Ну и вот образом и подобием стал вот как раз-таки этот человек. И в госпитале мы с ним вместе находились. И меня сподвиг на то, чтобы начать помогать, потому что я очень сильно хотел. И вот он подсказал, как канал сделать. Сделал и начал вести. По большому счету, как бы в канале, да, у нас там мы проводим сборы, рассказываем, показываем быт наших бойцов, которые там на передовой, показываем успехи, обсуждаем темы, которые сейчас, так скажем, на повестке дня.
2: Есть ли подводные камни?
3: Да, на самом деле подводных камней-то никаких нету. Главное быть честным, и все камушки будут обходить стороной.
2: Сколько на сегодняшний день человек в вашем канале?
3: 36 тысяч. Достаточно большое, да.
2: Ваше пожелание для тех парней, которые только отправляются в зону специальной военной операции?
3: Самое важное – не пренебрегать своей безопасностью, думать головой, быть внимательными, ни в коем случае не употреблять алкоголь и тому подобное, различные вещества, постоянно восполнять знания, потому что, как я уже сказал ранее, война очень сильно быстро меняется. Нужно идти в ногу со временем, а для этого нужно следить за всеми новшествами. Самое главное — учиться.
2: В первую очередь, конечно, я хочу пожелать вам здоровья, сил, стойкости, терпения, чтобы ваши родные и близкие всегда были рядом, поддерживали вас, и чтобы все у вас было хорошо.
3: Спасибо большое. Взаимно.
2: Я напоминаю, что сегодня наш герой – Кольчинский Анатолий из Санкт-Петербурга. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Евгений Денисов, 29 лет. Родился и вырос в Бирюче, Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни. Награжден медалью Суворова и медалью за отвагу.
8: О своем детстве расскажите.
10: Детство у меня было, наверное, до 8 класса. Затем меня отдали в лицей полиции в казарменное положение. И до 2013 года я жил в казарме уже сам.
8: Каким вы были сыном? Может быть, что-то запомнилось вам из отношений с мамой?
10: С мамой не очень теплые были, потому что мы с ней очень сильно похожи. Я заметил такую тенденцию в том, что люди, которые очень сильно друг на друга похожи, они не ладят друг с другом. И так и у меня получилось. Я был первым ребенком, и у меня родители еще были молодыми. Поэтому меня больше воспитывали там, в Калининграде, бабушка, и здесь, в Белгороде, бабушка с дедом.
8: Живы они?
10: Да, еще живут.
8: Если вернуться в ваше детство и к вашей бабушке, есть какие-то теплые воспоминания об этом?
10: Да, конечно. У меня бабушка заменила маму. Это с Калининграда приезжала. Я прям обожаю это село Малобыково. Я туда постоянно возвращаюсь. Там и дышится мне по-другому. Теплых воспоминаний очень много. Я люблю молоко. Вторая бабушка доит, я пойду, наберу вот этого молока. Готовят оно очень вкусно. Вкусные пирожки. Это все вообще, все, что можно было. Это домашняя нутелла, это все сладости, которые она делала. Мы были любители мороженого постоянно, каждый день там кушать. Много всего. Особенно это все с огорода. Вот я как бы до сих пор так придерживаюсь, не особо там овощи, все это покупать в магазине, потому что
8: привыкли
10: я...
8: к домашнему.
10: Да, я, сколько бы я в городах не прожил, в том же Калининграде, либо в Белгороде, я деревенский. Поэтому придержанность к тому вот как раз детству, что я кушал, вот я стараюсь это и дальше.
8: Как на СВО вы попали?
10: Я заранее думал, что если будет мобилизация, меня заберут первым. Так и оказалось. Полжизни я в МВД учился, потом в армии. И с утра Владимир Владимирович объявил о мобилизации. В обед уже приехали люди с повесткой.
8: С кем вы общались, находясь на СВО?
10: Там ни с кем не пообщаюсь, потому что я был на передовой. Один раз я дозвонился жене сказать, что я на Украине уже. Никто не знал, где и что. Не сообщалось это. И после этого мое общение было с родственниками только тогда, когда меня эвакуировали в Белгородскую область.
8: Сколько вы в общей сложности пробыли на СВО?
10: На передовой месяц.
8: И получили ранение?
10: Да. Нас отвезли прямо на первую линию, и мы постоянно отражали атаки, наступления на нас. И под одним моментом меня ударило взрывной волной, ударился об дерево спиной, хотя я был в бронежилете, но удар был хороший. И затем обстрелы шли более 10 часов на постоянке. Мы с ребятами сидели в окопе, а выходить нельзя. И там главное правило было, чем ты ниже, тем ты больше выживешь процентность. Были проливные дожди, земля имеет такое свойство, она впитывает влагу, да, при дожди, но когда уже порог начинается, все, окопы наши затапливало полностью. И мы с ребятами сидели вот в окопах, после удара мне было плохо, я не понимал, что. Но на адреналине не ощущалась боль, а ощущалась, как будто вот гриппом заболел. И проснувшись, я просто уже не встать, ничего не мог полностью, я опух, ни руки, ни ноги сжимать не мог. Берцы тоже самое резали с меня уже, и со мной еще один тоже паренек был, мы с одной лесопосадки были. И нас его эвакуировали в Луганский госпиталь, сделали быструю проверку, что с нами, как, и нас на вертолете эвакуировали в Валуйки. Валуйки, соответственно, в Белгород, а здесь мы пролежали 2 дня, портом нас отправили в Питер. В Питере уже мы делали первую нашу диагностику вообще тела, там выявили очень интересный факт, что у меня 3 почки оказалось. У меня есть отросток от почки, который сам по себе функционирует.
8: И потом вы не знали, да, до этого?
10: Не знал вообще. Затем уже 1,5 недели, наверное, пролежали, нас начали отправлять по другим городам по России. Меня отправили в Тамбов, и в Тамбове уже начали плотно заниматься, давать гормоны. Меня уже сделали просто лежачим, я не мог ни быстро двигаться, ни вставать куда-то, мне еду, например, приносили. пригласили в палату и сделали уже как раз первый мне диагноз — острый гломерулонефрит. Это поражение почек. У меня выходит белок, вот у нормального человека он выходит, например, 0,003 грамма, а у меня выходил по 3, по 5 граммов. Доходило до 15 граммов.
0: Это из-за ударной волны?
10: Да, и переохлаждения. Почки все отключились. Но об этом я уже узнал в крайнем госпитале в Подольске. Мне сделали биопсию и сказали, вот что у меня на тот момент было 60 с чем-то процентов поражения почек, и из-за этого меня комиссовали, потому что уже все.
0: На сегодняшний день как состояние здоровья?
10: Не знаю, можно говорить, нет, что я чуть отказался от лекарств, и мне стало во много легче. Потому что на меня очень сильно влияли эти гормоны, я потолстел за месяц, я 160 килограмм весил, я просто был омёбный человек, который не двигаться ничего не мог, я выходил на улицу, терял сознание.
0: А сейчас сколько сбросили вы?
10: Уже 40 килограмм я сбросил. Опять же, я пытаюсь держаться питания, больше двигаться, вот как раз с бизнесом, это стресс, он из-за стресса.
0: Что за бизнес, расскажите?
10: Фирма по внутренней отделке.
0: А вы стали этим заниматься уже после СВО, да?
10: Да, это вот как раз время своих героев, то, что нам помогли, и мы пооткрывали. Вот.
0: А бабушка знала, что вы на СВО?
10: Да, конечно, да.
0: Переживала?
10: Да, очень сильно переживала. Я изначально, когда прилетел, я позвонил жене, я позвонил ей и просто сказал то, что, ну, говорю, ну, ничего серьезного, потому что я тоже не знал, что со мной, как бы, ну, руки-ноги цел. А на больше, как бы, мне рассчитывать не было смысла. И они все приезжали.
0: Скажите, а бабушка приехала, может быть, приготовила вам что-то?
10: Да, принесла? Она приготовила, но она больше плакала. То, что, как бы, ну, и я другой поменялся, это скинул очень сильно, ну, стресс, опять же, адреналин. Плакала, да, все там плакали.
0: Вот у вас есть сейчас уникальнейшая возможность позвонить бабушке и сказать...
10: Она на работе, все, не может.
0: Не возьмет трубку.
10: Нет. С утра нет, к сожалению.
0: Может, попробуем, если возьмет трубочку, сказать ей какие-нибудь теплые слова.
4: Алло.
10: Алло, ба, привет.
4: А, привет, Жень.
10: Ты чем занимаешься? Ты занята?
4: Я дома пока.
10: Я на радио.
4: Ты на радио?
10: Да, да. Вот, и здесь как раз вопросы были про родных. Я говорил, что ты мне заменила мать. Вот. И ты сейчас на громко, если что.
4: Алло, я слушаю. Ты, я так поняла, ты на радио будешь говорить о родных, правильно?
10: Да, да, да, да.
4: Ну, мне что делать?
10: Нет, мне просто нужно тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
4: Ой, ты зайчик, а как я вас люблю, если ты знал.
10: Вот.
4: Ой, спасибо, внучек, спасибо. Я тоже вас люблю, люблю.
10: Все, бабуль, мы тогда это дальше будем записывать.
4: Ага.
10: Ага, все.
4: Хорошо.
10: Давай, бабушка.
4: Давай,
10: ага. Пока.
4: Все,
10: пока, бабушка.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.

0: Merci beaucoup.
1: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
2: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Корпуса, охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей. Утром в подмосковный санаторий привезли из Горловки детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В Горловке остался кот Тимошка, почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны. Есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину. Скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути, снова на войну.
5: Радио «Зет».

0: Радио Z.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

сейчас, держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

вывезем, держись, братишка. Голос ангела кричал, и тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алая струйка кровь катилась прямо на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от ран стонал.

Я сейчас держись, братишка. Снова ангел повторял. И он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: Полин траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне. И отстают.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Две лётных смены на сегодня в плане.

как в гавань корабли, идем снижаясь. Отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь,

0: Радио З.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высотниками.

воде. Не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Я знаю, Россия, ты сможешь.

первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь, Россия, про свой интерес.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так изменилось.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 29 июня, в нашем регионе облачно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 27. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: жизненная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Один день без войны, поют друг соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть друг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
3: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Разведенные

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Между нами ночи, к счастью, разные. Монотонным стуком отражается дорога в никуда. За окном мелькают километры и столбы однообразные. А в стакане сахарным кусочком растворяются года.

0: Все это ты.
1: Больная тема. Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
2: Аристотель говорил, что красота – это неотъемлемое свойство мира, проявление высшей гармонии и упорядоченности. Цицерон утверждал, что изящество и красота не могут быть отделены от здоровья. Чехов говорил, в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. А Достоевский писал, красота спасет мир. Обнадеживающе. И все-таки, может быть, это красивое заблуждение, которое утешает нас. Красота спасет мир. Правда или иллюзия? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое красота? И если бы не было красоты, мир стал бы хуже?
3: Красота, на мой взгляд, это гармония души, тела и духа человека. Отвечу вам словами Федора Михайловича Достоевского. Это видеть человека таким, каким его задумал Бог. Это образ Божий внутри человека.
2: Получается, что если мы кого-то считаем красивым, соответственно, мы видим в этом человеке образ Божий. А если не считаем, то есть не видим, получается.
3: Ну, тут, наверное, нужно разобраться в самом термине слова «красота». То есть что мы говорим? Это правильность черт лица. Это доброта душевная или это умение слушать, выслушать и проникнуться проблемами, заботой о другом человеке.
2: Вот давайте в этом во всем сегодня и разберемся. Стандарты красоты – это враги или ориентиры? Зачем они вообще нам нужны? Или если бы их не было, был бы такой хаос?
3: Ну, мне кажется, стандарт красоты с христианской точки зрения, если мы говорим о красоте душевной, он статичен. Это богоподобие. Это иметь те качества, которые есть у Бога. То есть разум, любовь, свобода – это то, что касается красоты душевной, духовной. Внешней красоты мы с вами прекрасно понимаем, что со временем, с веками красота как бы менялась, понятие красоты. И поэтому соответствовать, наверное, нормам красоты – это не всегда, наверное, правильно. Потому что понятие нормы всегда разное. Это раз. Во-вторых, что норма для одного не норма для другого. И тогда уже, если переходим к внешности, то сразу у нас такая семантическая цепочка открывается. Если мы говорим о женской красоте, то красота для чего? С какой целью человек хочет быть красивым? Красота и привлекательность – это одно и то же?
2: Нет.
3: Тогда что такое красота? Гармония правильных черт лица или нет?
2: Но то, что в этом есть определенная геометрия, это точно. Потому что, как в золотом сечении, да, антропометрические параметры человека, если они близки к этому, то в этом даже визуально нам, мы сами того не понимая, воспринимаем такого человека вот гармонично и, соответственно, красиво. Нам кажется, что это внешний его облик, физическая его красота, она довольно фактически идеальна.
3: Кстати, знаете, один из дизайнеров современных сказал, что красота открывается в изъяне.
2: Ага, то есть вот то есть в вот особенности.
3: В особенности, когда изюминка, вы называете угу. так, да? Когда есть где-то что-то не так, как у всех. Чуть-чуть не так ровно, чуть-чуть не так правильно. Красота в индивидуальности.
2: Это точно. И вот еще где? Красота в глазах смотрящего. Почему? Да. Что красиво одному, другому нет. Это вопрос чего? Воспитание, генов, настроение, цвета глаз или вообще свойства зрения?
3: Давайте возьмем взаимоотношения мужа и жены. Угу. Вот смотришь на людей, проживших семейную жизнь, порядка 20-30 лет совместной жизни. То есть внешне человек уже как бы по сравнению с другими, быть может, не очень красив.
2: Но быть может.
3: В глазах любящего мужа красивее его жены просто не существует.
2: То есть получается, когда мы любим человека, в смысле любовь, я имею в виду расположенность, да, то есть склонность к позитивному восприятию, то в таком случае мы воспринимаем этих людей красивыми, так?
3: Да.
2: Получается, красота – это больше субъективное понятие, чем объективное.
3: Ну, если мы говорим о человеческой красоте, то однозначно.
2: А как вы считаете, что именно красота может спасти? Душу одного человека или целую цивилизацию? И если красота так могущественна, то почему мир никак не спасется в нынешних реалиях? И почему человечество продолжает уничтожать природу, создавать нелепую архитектуру и в целом потреблять низкопробный контент?
3: К сожалению, нам мир предлагает иллюзию красоты, когда переворачивается все с ног на голову, когда человеку вместо счастья подсовывается какая-то замена счастья, иллюзия счастья. С красотой то же самое. Сейчас, когда мы забываем о красоте душевной, в первую очередь человек начинает обращать внимание на красоту телесную и ставить ее превыше красоты душевной, духовной. Вот вы сказали о том, что может спасти красота или кого может спасти. Она же может и погубить. Мы знаем исторически, из-за чего началась Троянская война. Из-за красивой женщины, которая понравилась обоим правителям. Но в то же время мы знаем о том, что красота духовная, душевная, возьмем наших святых русских, праведный отец Ишан Кронштадтский, Ксения Петербургская, они были настолько красивы душевно, духовно, что кто бы к ним ни приходил, уходил человек с огромным большим утешением на своем сердце. Поэтому очень важно понимать, что для нас главное, а что второстепенное. Человечество пытается бороться с надвигающейся старостью. Когда человечество не принимает понятие старость, морщины, мудрость. Человек в 70-80 лет путем хирургии, путем пластических операций пытается выглядеть еще лет на 20-30 моложе. Знаете, есть такие замечательные слова «познай время и познай возраст».
2: Все же молодость — это будущее, это продолжение, это какие-то надежды. Поэтому хочется как-то себе продлить это удовольствие, смотреть вперед, а не озираться вот назад.
3: Как раз-таки смотреть вперед — это суметь из красивого, молодого, внешне молодого возраста прийти к внутренней красоте, красоте души. Когда мы уже не так заботимся, уделяем время своему телу, а заботимся о своей душе, понимая, что мы приближаемся к встрече с нашим Создателем.
2: Красота спасает душу, когда тело в опасности. Душа каким-то образом позволяет психике выстоять, соответственно, выстоять и телу.
3: Умение видеть красоту окружающего мира – это талант, это добродетель. Человек должен научиться видеть красоту. Ведь мы можем посмотреть своим замечательный закат, небо, цветы. Как красиво же. И умение видеть красоту – это талант человека. Потому что бывает, человек этого таланта не то что лишен, а он не хочет это замечать. Ему все плохо, он не видит этой красоты.
2: А как научиться видеть красоту?
3: Останавливаться в той суете, в той беготне, в которой мы находимся, поднимать глаза к небу и просто останавливаться в том потоке информационном, который мы получаем. И выходить, не побоюсь этого сказать, в реальный мир.
2: Как раз вот когда мы останавливаемся и начинаем созерцать, мы отдыхаем, мы переключаемся, мы забываем о своих проблемах, каких-то неудачах. Вот в этот миг, мгновение, созерцая, мы заряжаемся позитивной энергией, чем-то прекрасным, замечательным. Как воспитать в детях чувство прекрасного и способность видеть красоту?
3: Приучать ребенка с детства к гармонии.
2: Это как?
3: Наша задача, как родители, уметь воспитать в ребенке желание видеть красоту и уметь отделить красивое от некрасивого. Или часто мы говорим своим детям: «Сынок, смотри, какая луна сегодня красивая». Или «Смотри, вон радуга». «Смотри, какие как красивые птички летят». Мы же ее забываем. В этой же суете мы часто, нам выгодно, чтобы наши дети были чем-то постоянно заняты. Находились в той же беготне, в том же ритме, в котором находимся мы сами. И поэтому нужно убирать от себя электронный носитель, убирать от ребенка электронный носитель и возвращаться к реальному миру, к жучкам, паучкам, к птичкам, к небу.
2: По поводу эффекта толпы я хочу спросить. Почему то, что признают красивым многие, мы тоже начинаем оценивать как красивое? Это получается чувство стадности или действительно вот есть какая-то такая объективная красота, которую распознает большинство?
3: Есть такое слово «мода». Что такое мода? Это кто-то где-то решил, что в этом сезоне положено или красиво носить вот это. Неважно, подходит тебе это или не подходит тебе. То есть мы здесь уже теряем какую-то объективность в отношении себя. Мы же, выходя, проходим мимо зеркала. Мы же можем на себя реально посмотреть. Вообще, мне это подходит. Может быть, я смешон в этом виде. И поэтому тут нужно понимать, если мы не имеем такой объективности, то за этой объективностью мы должны обратиться к тем людям, которые имеют непредвзятое к нам отношение.
2: А вот если про объективность, почему шедевры искусства, которые считаются красивыми, многими людьми не воспринимаются как красивые?
3: Наверное, это глубина человеческой души или вкуса. объективно для всех красиво то, что сотворил Бог. Это однозначно. Это единственная объективность. Что бы мы ни говорили, но это единственное, что мы можем сказать, повторюсь, объективно красиво. Природа. Возьмите любой цветок. Он будет потрясающе красив, как бы мы на него не смотрели.
2: Красивому человеку живется проще, как вы думаете? Или сложнее?
3: Красивому человеку живется, наверное, мне кажется, проще, если он здраво относится к своей красоте.
2: Нет, я имею в виду про восприятие его в социуме. То есть к нему могут быть более благосклонны там работодатели.
3: Или наоборот.
2: Или наоборот, да?
3: Да. Если человек здраво относится к себе, к своей красоте, не делайте себя кумира и не считая, что ему все должны, потому что он красив, вполне себе ему живется спокойно.
2: А почему вот ум и умные люди автоматически не в одном ряду с красивыми? Следуя вот тому анекдоту, что либо к умным, да, либо к красивым.
3: Ну, встречают как?
2: По одежке.
3: А провожают?
2: Да по уму же.
3: Да вот. И поэтому, так как наша жизнь состоит из больше из кратковременных встреч, и немногим наша душа открыта, немногие могут узнать красоту нашей души, то, конечно же, больше встречают по одежке.
2: Это говорит о том, что разум наш все-таки бессилен перед красотой.
3: Знаете, как сказал Сократ удивительные слова? «Скажи мне что-нибудь, чтоб я тебя увидел».
2: Я очень люблю эту фразу и не устаю подтверждаться в ней каждый день. Но есть еще и обратная сторона красоты. Когда мы смотрим на некрасивого человека, как нам кажется, да, это же, опять же, субъективное все-таки понятие, но когда он начинает говорить, моментально ты очаровываешься, и перед тобой возникает совершенно другой образ.
3: Как раз-таки вот то, о чем вы говорите, это красота души человека.
2: Да.
3: Вот когда приходили преподобному Амвросию Лупинскому, он лежал на протяжении нескольких лет парализованным, и вряд ли у него была возможность, скажем так, быть внешне красивым. Но к нему ходили тысячи, десятки тысяч человек.
2: А что такое духовная красота? Это доброта, честность, жертвенность?
3: Это образ Божий внутри человека. То есть, когда мы умеем выслушать, одним простым словом, когда в человеке есть любовь к Богу и любовь к близкому человеку.
2: Но почему тогда вот добрых людей, исходя из вот этих параметров, да, которые вы описываете, часто не замечают? И вот они как-то жизнь порой свою проживают, ну, не так успешно, пожалуй, чем подлецы, назовем так уж, простите это слово, с харизмой, да, и привлекательностью.
3: Не в том, что их не замечают, в том, что они сами на рожон не лезут. Это раз. А во-вторых, мы с вами уже сказали о том, что когда мы приходим куда-то или к нам кто приходит, мы изначально смотрим на внешность. И уже потом открывается внутреннее.
2: Потом уже разбираемся с душой.
3: А потом уже разбираемся, кто есть на самом деле. Но, знаете, могу сказать так, что время все ставит на свои места.
2: Говорят, все гениальное просто, да? А все ли гениальное красиво?
3: Наверное, да.
2: А не гениальный?
3: Ну, знаете, гениальность – это тоже такое, скажем, очень-очень-очень абстрактное понятие.
2: А может ли так быть, что человек с отвратительным характером, но он красив внешне, и мы чаще тянемся к таким людям? Почему так происходит? Все-таки внешность важнее души?
3: Внешность не важнее души. Наше тело – это конь, а всадник – это наша душа. Все-таки, смотря чем мы дорожим, что для нас ценность? Вот тут мы правильно выставить приоритеты. Сейчас я скажу слово, которое вам может не очень понравиться. Наша душа вечна, а тело временно. И когда придет время, мы пойдем на суд Богу нашей душой. И поэтому святоотеческая литература, церковь, она говорит, когда вы украшаете тело, не забывайте о душе. То есть чистота души, красота души. Ведь то, как мы заботимся о теле, мы должны не забывать о душе. Вот что будет с нашим телом, если мы хотя бы недельку не будем его мыть, чистить, причесывать, не будем его кормить, не будем его украшать. Оно будет некрасивым. Вот душа, она такая же. Ведь чтобы душа была в чистоте, необходимо прибегать к таинству покаяния, исповеди, когда мы очищаемся. Святые отцы называли исповедь, покаяние, баню, баня души. Украшение души – это добрые дела. А пища для души – это как раз-таки молитва и священное писание. И вот, заботясь о теле, нельзя забывать о заботе о душе. И, конечно, то, что было сказано в начале, красивый человек – это когда есть гармония и в заботе о душе, и в заботе о теле. И в этой гармонии из потрясающе открывается красивый человек.
2: И все же, красота спасет мир?
3: Да.
2: Чем?
3: Как?
2: Как?
3: Вот, как это правильно вопрос?
2: Да.
3: Спасет на мир так. Человек, присоединяясь, смотря на красоту, задумывается о наличии Творца, Бога, источника всякой красоты. Если он задумывается о существовании Бога, он задумывается о наличии у себя души, задумается о том, что в каком она состоянии, и будет стремиться к красивому состоянию своей души, и тем самым наследует спасение. И тем самым красота Божьего мира спасет мир.
2: Великолепное, красивое окончание нашего с вами разговора.